0: аккагилаарсима яма кималаарсималларивааг қаллунатсиартиллугу ааллаармииттиллута хуяннамиингинна илаи атерсеруннарсилаарма таппикани тунунерусарми тайсуманилисарни ила таккуасиннаксаутио қаттарту униккаақаттарсимаюни пилиортоақаттарсимаю тайсуманилиса аторпалаарсимаявиннэрмини инуусеривалаарсимаяминик униккаалио қаттарсимармата синнаксаутикку таанеринапатсинуа эқалумиутаалаарсимаю наалангнаармигаттигу инуусерилаарсимаяминник на инуусерилаарсимаяминник қануиннерилаарсимаяминник наалайннулуарми лавулле
1: ананахалартунга миалимит атаатахалартунгалу нуамин нуаанунна аратагалартаа миалими ананахалартунга кингамуутармит таммаамакин киммаммуутаманнармай ананахалартунга таавани кингарни соосипассуунгулартунга таймангат анаанага тохураагмат соосипассуунгутиллунга атаатаганоа анаантуарилорпаа илиа юулаарпунга ангийумай таима илиа юулуулаама кингарни намутуиннаартитаавалилаарпунга увангат увага исимана исимагагуунгатту тайма сухосипассуунгугама ананахаарнисиллунга кеммеруммуилаарсимаюнга титаулаарсимаюнга илиарлиугама илиарлиугама ананахаарниаама атаата анаатуарилорпаануа тайна кеммеруми илахаауама анаанама аниккумунни анугааккунниилаарсимаюнга анугаа аангкулугуилартара амма аакама саккуа илагилартақатаавани кеммеруми илиартуулаауама.